0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со.
1: Что ае тун там целию?
2: Не вим так прае. Ми со зда, со бы то Йозефу пшечел.
1: Министр Колу?
2: Хай, тун бы то лазе свойбу на вопече пола Йозефа. Зетках мы со поподню на шпотнищу. Антон бы подла, Франц а Юрек деш. Божида, Якуб, а М. Йозеф с тем колу. Можах мы супер муст вир за копаньцу творич. Штыри-штыри. Нажл, пак не сме тому коли прайли, со масо близко хатадла накидву прач, ты что була копне.
1: А буль меше тысабу?
2: Хай, тун старый ВМ буль, который сым в джедовой гаражи намакао.
3: Витай, тай.
2: Витай к нам.
3: О, а нетко е твой бульфук?
2: Хай, нажл вуняц витечне.
1: Лежеше цыву квилу наче. Без помоцы юн дотанья можахме вучаныч.
3: А матай нецко помоц прилюбену?
1: Вопцы джерю хата цыху давно хижа сами с чумом нахатьеч, а буль зы рогаче вучаныч.
3: А то со ище стало, не?
2: Не, эмзо ниц. Чи дорожчени друдене, что слюбя, на чоль, со подам не допомня.
1: Местым буль ты хижа некотры дны дохоя цвиджечнее.
2: Сым сой же вэусы прашау, хач я юн снану ништ вучаню, але ништу ничо не ве.
3: То е визо сподю на вец.

Зганиот мимо бубака вичина вас цака тоа зганиоша вичевет Грегора Клима, катораш вас пшес програм вежа. Са учебне с вами рожагнујам, я сам Аня Кохоч-Варцова. Мешо спедобне ветбудньо, а ведахенски вјацар.